0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет. Obsession.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Золотые хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 104.2 Ульяновск FM.

Ты врешь, будто ты отдала мне все. Я был один, ничего не хотел, не видел, не знал, какая ошибка. Ты думала, это любовь. Когда я ушел, тебе стало проще мечтать. Хотела убить мою жизнь, и это сбылось. Но ночью ты плачешь,

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: И погода на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Юго-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 23.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, стоит до последнего использовать возможность договориться. Худой мир всегда лучше доброй ссоры. Тельцы, не стоит ни в чем использовать агрессивные методы. Они не приведут к желаемому результату, зато принесут массу проблем. Близнецы, берегитесь манипуляций. Впрочем, и у вас тоже может возникнуть желание сделать что-то не совсем честным путем. Раки, некоторые возможности закроются, в частности, те, которые были связаны с сотрудничеством. Люди перегорят желанием с вами работать. Львы, день уязвленной гордости. Вас могут сильно задеть или даже обидеть. На то, чтобы сберечь отношения, понадобится много сил. Девы, не стоит высказывать свое мнение до тех пор, пока в этом не будет реальной нужды. Ветер еще может перемениться. Весы, никакие мудрые советы не помогут. Придется познавать все исключительно на собственном опыте. Скорпионы, аккуратнее с высказываниями и комментариями. Вы можете ненароком нажить себе врагов. Стрельцы, день, когда можно подступиться к сложным вопросам. Беритесь за то, к чему никак не решались подойти. Козероги, удачный день. Обстоятельства позволят вам сделать даже больше того, что вы планировали. Водолеи, вы найдете выход из любой, даже самой затруднительной ситуации. Это день ловкости и личного обаяния. Рыбы, можно пустить в ход хитрости, на которые обычно вы не решаетесь. Это тот день, когда вам все сойдет с рук.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В Чикаго завершился съезд Всемирного общества эндокринологов. Главные новости оттуда касаются тех, кто выбирает продукты с надписью 0% жира, 0% сахара. Ученые представили исследование, согласно которому полное исключение сахарозы из обезжиренного рациона наносит организму серьезный вред. В Кувейте 4 месяца проводили эксперименты на мышах. Результаты показали, полный отказ от сахара не дает никаких преимуществ в снижении веса. Однако у мышей на бессахарной диете развилась устойчивость к инсулину, нарушился баланс микрофлоры кишечника и появились признаки жировой болезни печени. До сих пор последствия модных диет в стиле «ноль жира, ноль сахара» оставались малоизученными. Теперь ученые подчеркивают, организму важен общий баланс углеводов. Именно здоровый микробиом определяет качество обмена веществ и силу нашего иммунитета.
4: Реклама. Где найти качественные товары по низким ценам? Для себя, для родных, для друзей, для дачи, для детей и даже для небольшого бизнеса. Конечно, в Победе. Улица Рябикова, 49Б, торговый центр «Дарс».
5: Телефон рекламной службы 77 10 42.
6: Ульяновск ФМ.

0: И погода на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Юго-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
2: Что такое «Красный двор»? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в «Красный двор».
3: Октябрьская, 22Н, 729-789.
4: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами радио «Ульяновск ФМ». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 19 июня в России отмечают День бабочек, животных, которых называют дважды рожденными. Процесс превращения гусеницы в бабочку – настоящее чудо. Внутри куколки тело гусеницы фактически растворяется в специальной жидкости, и из этой массы формируются новые ткани и органы взрослого насекомого. Существует более 150 тысяч видов бабочек, но многие занесены в Красную книгу. У самой маленькой бабочки, ацитозеи, размах крыльев около 2 мм, а у самой большой, совки агриппины, может достигать 30 см. Главная польза бабочек – опыление. Питаясь нектаром, они переносят пыльцу с одного цветка на другой. А некоторые виды бабочек на стадии личинки поедают вредителей – клещей и тлю. Но есть и вредные бабочки, например, капустница, гусеницы которой поедают капусту, редис и редьку, а гусеницы непарного шелкопряда способны буквально оголять деревья. Древние греки называли одним словом и бабочку, и душу – психе. И душу представляли в образе девушки с крыльями бабочки – психею. От этого корня позже образовалось слово «психология» – наука о душе.
4: Ульяновск FM.

0: Вы слушаете радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. В Ульяновске 19 июня отметят 50-летие Авиастара. Это значимая дата, вокруг которой в текущем году будет организовано много мероприятий, от благоустройства до праздничной программы. Основным дневным событием станет авиашоу. Как сообщили организаторы, русские «Витязи» выступят в 18 часов над акваторией Волги. Посмотреть полеты лучше всего с Соборной площади, площади Ленина и бульвара Новый Венец. Вечером пройдет праздник, который продолжится в Заволжском районе. Концерт «Диджей Смэш» проведет на площадке у торгового центра «Самолет» на проспекте Ульяновском. Начало выступления запланировано на 20 часов. В Засвияжском районе Ульяновска планируется строительство нового участка дороги по улице Маслова. Глава города Александр Балдакин подписал постановление о подготовке проектов, планировки и межевания территории. Новый участок длиной почти 1,5 километра соединит дорожную ось первого этапа и точку подключения третьего этапа строительства. В администрации пояснили, что проект нужен, чтобы установить красные линии, определить границы земельных участков и зоны размещения капитальных объектов. Инициатором подготовки документов выступила МБУ «Стройзаказчик». Ориентировочная стоимость территории, которая затронет проектирование, составляет около 55 тысяч квадратных метров. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских провел личный прием граждан. На встрече обсудили строительство врачебной амбулатории в селе Крестово-Городище Чердаклинского района. Сейчас жители принимают отделение врача общей терапии. Оно обслуживает свыше 2000 сельчан, а также людей из ближайших СНТ. Здание, где работает медпункт, находится в плохом техническом состоянии. Однако, как сообщили в правительстве региона, вопрос планируют решить уже в этом году. В селе установят модульную врачебную амбулаторию и обустроят территорию рядом с ней. С 1 сентября текущего года продавцы ювелирных изделий обязаны раскрывать происхождение камней. Природными бриллиантами смогут называться только алмазы натурального происхождения, а для синтетических на бирках укажут вес и граммах маркировка «синтетика». Все изделия из драгоценных металлов и камней должны иметь опломбированные ярлыки с полной информацией о товаре. Российская вакцина от аллергии на амброзию, вызывающая около 30% всех аллергических заболеваний, готовится к доклиническим исследованиям. Как сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова, они начнутся в будущем году. Прототип вакцины уже доказал свою высокую эффективность и безопасность в экспериментах. При успешных результатах доклиники ученые перейдут к клиническим испытаниям. В пещере на востоке Турции, найденной в районе каньона Тохма, обнаружено более сотни хорошо сохранившихся изображений людей, животных и геометрических символов. Археологи полагают, что это место использовалось для ритуалов на протяжении веков или даже тысячелетий. Разнообразие сюжетов и сложные композиции из антропоморфных, зооморфных фигур и знаков могли передавать верование и коллективную память древних сообществ.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: И погода на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Юго-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 23.
2: Реклама.
3: У каждого важного дела свое время. И визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. С-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Индустрия живой музыки ставит новые рекорды. Концертный гигант Live Nation отчитался о годовом доходе в 25 миллиардов долларов. И главным локомотивом этого роста стал канадец Эйбл Тесфайе, выступающий под именем The Weeknd. Его глобальный стадионный тур продолжается уже 4 года. Он стартовал в июле 2022 в Северной Америке, затем переместился в Латинскую Америку и в Австралию, а прошлым летом покорил Европу. За это время общие сборы превысили миллиард долларов. Проект официально стал самым кассовым в истории среди сольных исполнителей мужчин. Прямо сейчас, в июне 26-го, тур зашел на второй европейский круг. 11 июня был аншлаг в Манчестер. Впереди главные арены Парижа и Лондона, а окончательно тур завершится осенью в Малайзии. Для поклонников это последний шанс увидеть артиста в таком формате. Тесфайе заявил, что закрывает эпоху проекта The Weeknd, и он намерен отказаться от псевдонима.

0: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
1: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

0: и погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Юго-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 17 по 23 июня. Пельмени «Цезарь» отборные. 700 граммов. 329 рублей 99 копеек. Дополнительный шанс в розыгрыше. Рулите за призами от «Магнит» при покупке этого товара. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru. Акция проводится с 15 июня по 12 июля 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
2: Ульяновск FM 104.2.

Это было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте, те, что

0: С вами радио Ульяновск ФМ, доброе всем утро, и прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 19 июня 1978-го родилась Зои Салдана, американская и доминиканская актриса и танцовщица, наиболее известная по фильмам «Аватар» и «Стражи галактики». В начале 2026-го она возглавила список самых кассовых актеров в истории кино. Мировые сборы картин с участием Зои после выхода «Аватара. Пламя и пепел» превысили 15 миллиардов долларов. Ее карьера – редкий пример, когда актер бессольных блокбастеров стал ключевой фигурой в массовом кино. На пробах фильм «Аватар» Зои поразила Джеймса Кэмерона и своей пластикой профессиональной танцовщицы, и игрой. Во время читки сценария вдруг зашипела по-кошачьи. Актриса замужем за итальянским художником Марко Перега. При регистрации в знак любви жених и невеста взяли двойные фамилии. У них растут трое сыновей, и дома семья говорит на нескольких языках. В 2025 году Зои получила Оскар за роль в картине «Эмилия Перес», где пела на языке своего детства – испанском.
4: Ульяновск FM.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Телефон рекламной службы 77-10-42.
4: Ульяновск-ФМ.

0: и погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Юго-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, стоит до последнего использовать возможность договориться. Худой мир всегда лучше доброй ссоры. Тельцы, не стоит ни в чем использовать агрессивные методы. Они не приведут к желаемому результату, зато принесут массу проблем. Близнецы, берегитесь манипуляций. Впрочем, и у вас тоже может возникнуть желание сделать что-то не совсем честным путем. Раки, некоторые возможности закроются, в частности, те, которые были связаны с сотрудничеством. Люди перегорят желанием с вами работать. Львы, день уязвленной гордости. Вас могут сильно задеть или даже обидеть. На то, чтобы сберечь отношения, понадобится много сил. Девы, не стоит высказывать свое мнение до тех пор, пока в этом не будет реальной нужды. Ветер еще может перемениться. Весы, никакие мудрые советы не помогут. Придется познавать все исключительно на собственном опыте. Скорпионы, аккуратнее с высказываниями и комментариями. Вы можете ненароком нажить себе врагов. Стрельцы, день, когда можно подступиться к сложным вопросам. Беритесь за то, к чему никак не решались подойти. Козероги, удачный день. Обстоятельства позволят вам сделать даже больше того, что вы планировали. Водолеи, вы найдете выход из любой, даже самой затруднительной ситуации. Это день ловкости и личного обаяния. Рыбы, можно пустить в ход хитрости, на которые обычно вы не решаетесь. Это тот день, когда вам все сойдет с рук.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В Чикаго завершился съезд Всемирного общества эндокринологов. Главные новости оттуда касаются тех, кто выбирает продукты с надписью «0% жира, 0% сахара». Ученые представили исследование, согласно которому полное исключение сахарозы из обезжиренного рациона наносит организму серьезный вред. В Кувейте 4 месяца проводили эксперименты на мышах. Результаты показали, полный отказ от сахара не дает никаких преимуществ в снижении веса. Однако у мышей на бессахарной диете развилась устойчивость к инсулину, нарушился баланс микрофлоры кишечника и появились признаки жировой болезни печени. До сих пор последствия модных диет в стиле «ноль жира, ноль сахара» оставались малоизученными. Теперь ученые подчеркивают, организму важен общий баланс углеводов. Именно здоровый микробиом определяет качество обмена веществ и силу нашего иммунитета.
4: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
5: В магазинах «Победа». Скумбрия свежемороженая 349,90 за килограмм.
6: Предложение действует с 16 по 30 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
7: Телефон рекламной службы 77 10 42.
8: Ульяновск ФМ.

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

смотрел на утренний туман над речкой и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что за утро

0: и погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Юго-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит» с 15 июня по 12 июля 2026 года. Совершите покупку на сумму от 700 рублей или продукцию Ундоровского завода минеральной воды «Волжанка» с картой «Магнит Плюс» и получите дополнительный шанс в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
4: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами радио Ульяновск ФМ, доброе всем утро, и прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 19 июня в России отмечают День бабочек, животных, которых называют дважды рожденными. Процесс превращения гусеницы в бабочку – настоящее чудо. Внутри куколки тело гусеницы фактически растворяется в специальной жидкости, и из этой массы формируются новые ткани и органы взрослого насекомого. Существует более 150 тысяч видов бабочек, но многие занесены в Красную книгу. У самой маленькой бабочки, ацитозеи, размах крыльев около 2 мм, а у самой большой, совки агриппины, может достигать 30 см. Главная польза бабочек – опыление. Питаясь нектаром, они переносят пыльцу с одного цветка на другой. А некоторые виды бабочек на стадии личинки поедают вредителей – клещей и тлю. Но есть и вредные бабочки, например, капустница, гусеницы которой поедают капусту, редис и редьку, а гусеницы непарного шелкопряда способны буквально оголять деревья. Древние греки называли одним словом и бабочку, и душу – психе. И душу представляли в образе девушки с крыльями бабочки – психею. От этого корня позже образовалось слово «психология» – наука о душе.
4: Ульяновск FM.

0: Вы слушаете радио Ульяновск ФМ, радио Ульяновск ФМ, новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. По поручению губернатора Алексея Русских в Ульяновске начато строительство 2 километров дорог на новых участках кладбища Северное. Глава города Александр Балдакин поставил эту задачу перед учреждениями Доремстрой и городская специализированная похоронная служба. На данный момент отсыпано около 800 метров дорог. Большую часть инертного материала для отсыпки предоставляют бесплатно представители социально ответственного бизнеса, а со стороны муниципалитета выделяется тяжелая техника для планировки и трамбовки проездов. С 19 июня в Ульяновске на перекрестке Димитровградского шоссе и улицы Шоферов скорректируют схему организации дорожного движения. Это сделано для увеличения пропускной способности перекрестка в направлении Нового города и Верхней террасы. Об этом сообщили в Управлении дорожного хозяйства и транспорта администрации Ульяновска. Так, движение с улицы Шоферов в прямом направлении будет разрешено с 2 полос вместо одной. Первая полоса предназначена для движения прямо и направо в сторону центра. Как пишут РИА Новости, с 1 сентября в России вводится универсальный QR-код для оплаты, который заменит множество кодов от разных банков. Новый стандарт полагает формирование единого кода через национальную систему платежных карт. Из ключевых изменений для покупателей исчезнет путаница на кассе. Больше не нужно искать стикер своего банка. Достаточно будет считать один код любым банковским приложением, выбрать способ списания средств. Для рынка же усилится конкуренция между банками за клиента качеством сервиса, так как предприниматели перестанут быть привязанными к одному провайдеру. Внедрение системы будет поэтапным. Как пишет ТАСС, с 1 июля текущего года в России ожидаются изменения в программе льготной семейной ипотеки, которые, в частности, могут включать увеличение максимального размера кредита. В настоящее время лимит составляет 12 миллионов рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московско-Ленинградской областей и 6 миллионов рублей для остальных регионов. Депутат Владимир Кошелев отметил, что эти суммы уже не покрывают стоимость жилья для семей с несколькими детьми из-за роста цен на недвижимость. Археологи в Каире обнаружили систему водоснабжения мамлюкского периода и руины культового сооружения рядом с цитаделью Салах-Дина. Находки включают 2 массивных колодца с водоподъемными колесами, фрагменты каменных каналов и резервуаров. Этот комплекс является конечным участком акведука Мараш, ранее не описанных в источниках. В районе Эль-Хатаба также найдены руины мечети, гребельная камера и захоронение. Ведется цифровая документация и создание 3D-моделей. Открытие помогает изучить инженерное дело и городскую структуру вокруг цитадели. Курс валюты на сегодня: доллар 73 рубля 36 копеек, евро 85 рублей 3 копейки.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: И погода на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Юго-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 23.
2: Реклама.
3: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44 69 69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

Та предсказуема, злость обоснована. Я думал, все кончилось, но опять все по-новому. Разум когда-нибудь победит, что-то заставит

знал, что все этим кончится. Со всеми случается. Всему цена одиночество. Иначе не получается. Страшно от слабости. Страшно проснуться. Счастье бескрайности. Мне бы к ней прикоснуться. Разум когда-нибудь победит. Что-то заставит.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ, на Радио Ульяновск ФМ программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: BMW показала прообраз нового спортивного седана M3. Премьера состоялась на днях во Франции перед стартом суточной гонки в Лимане. Ярко-красный электрокар проехал круг по легендарной трассе во главе колонны из всех 6 поколений BMW M3. У новинки 4 мотора, по одному на каждое колесо. Компьютер за миллисекунды сам решает, как распределить мощность, а здесь ее немало, около 1000 лошадиных сил. Машина сможет идеально заходить в повороты и дрифтовать на любом покрытии. Чтобы водитель чувствовал скорость, система будет имитировать звук мощного двигателя и даже толчки при переключении передач. Для консерваторов немцы официально подтвердили, что параллельно с электрическим монстром выпустят и бензиновую версию с настоящим ревом мотора. И если мы когда-нибудь увидим новую М3 на наших дорогах, то, скорее всего, это будет второй, более традиционный вариант.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Индустрия живой музыки ставит новые рекорды. Концертный гигант Live

Nation отчитался о годовом доходе в 25 миллиардов долларов. И главным локомотивом этого роста стал канадец Эйбл Тесфайе, выступающий под именем The Weeknd. Его глобальный стадионный тур продолжается уже 4 года. Он стартовал в июле 2022 в Северной Америке, затем переместился в Латинскую Америку и в Австралию, а прошлым летом покорил Европу. За это время общие сборы превысили миллиард долларов. Проект официально стал самым кассовым в истории среди сольных исполнителей мужчин. Прямо сейчас, в июне 26-го, тур зашел на второй европейский круг. 11 июня был аншлаг в Манчестере, впереди главные арены Парижа и Лондона, а окончательно тур завершится осенью в Малайзии. Для поклонников это последний шанс увидеть артиста в таком формате. Тесфайе заявил, что закрывает эпоху проекта The Weeknd, и он намерен отказаться от псевдонима.

0: Реклама.
1: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
2: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
3: Ульяновск FM.

0: и погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Юго-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
0: Октябрьская, 22Н, 729-789. Телефон рекламной службы 77-10-42.
2: Ульяновск ФМ.

0: С вами радио Ульяновская ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 19 июня 1978-го родилась Зои Салдана, американская и доминиканская актриса и танцовщица, наиболее известная по фильмам «Аватар» и «Стражи Галактики». В начале 2026-го она возглавила список самых кассовых актеров в истории кино. Мировые сборы картин с участием Зои после выхода «Аватара. Пламя и пепел» превысили 15 миллиардов долларов. Ее карьера – редкий пример, когда актер бессольных блокбастеров стал ключевой фигурой в массовом кино. На пробах фильм «Аватар» Зои поразила Джеймса Кэмерона и своей пластикой профессиональной танцовщицы, и игрой. Во время читки сценария вдруг зашипела по-кошачьи. Актриса замужем за итальянским художником Марко Перега. При регистрации в знак любви жених и невеста взяли двойные фамилии. У них растут трое сыновей, и дома семья говорит на нескольких языках. В 2025 году Зои получила Оскар за роль в картине «Эмилия Перес», где пела на языке своего детства – испанском.
4: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск.

0: И погода на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Юго-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Где найти качественные товары по низким ценам? Для себя, для родных, для друзей, для дачи, для детей и даже для небольшого бизнеса. Конечно, в Победе. Улица Рябикова, 49Б, торговый центр «Дарс».
2: Телефон рекламной службы 77 10 42.
3: Ульяновск ФМ.

0: и погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Юго-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
2: Золотая коллекция. Радио «Ули».

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Телефон рекламной службы 77-10-42.
4: Ульяновск ФМ.
3: Инструментальная музыка.

0: Радио Ульяновск FM.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. В Засвияжском районе Ульяновска планируется строительство нового участка дороги по улице Маслова. Глава города Александр Балдакин подписал постановление о подготовке проектов, планировке и межевании территории. Новый участок длиной почти 1,5 километра соединит дорожную ось первого этапа и точку подключения третьего этапа строительства. В администрации пояснили, что проект нужен, чтобы установить красные линии, определить границы земельных участков и зоны размещения капитальных объектов. Инициатором подготовки документов выступила МБУ «Стройзаказчик». Ориентировочная стоимость территории, которая затронет проектирование, составляет около 55 тысяч квадратных метров. В Ульяновске 19 июня отметят 50-летие Авиастара. Это значимая дата, вокруг которой в текущем году будет организовано много мероприятий – от благоустройства до праздничной программы. Основным дневным событием станет авиашоу. Как сообщили организаторы, русские «Витязи» выступят в 18 часов над акваторией Волги. Посмотреть полеты лучше всего с Соборной площади, площади Ленина и бульвара Новый Венец. Вечером пройдет праздник, который продолжится в Заволжском районе. Концерт «Диджей Смэш» проведет на площадке у торгового центра «Самолет» на проспекте Ульяновском. Начало выступления запланировано на 20 часов. Как пишет ТАСС, российские власти разрабатывают механизм по обмену заблокированных за границей активов россиян. Об этом сообщил замминистра финансов Российской Федерации Иван Чебесков. По его словам, инвесторы США и ЕС сами заинтересованы в обмене. Однако западные регуляторы препятствуют им, пытаясь блокировать даже те инициативы, которые интересны их гражданам. Профессиональный стандарт профессии «писатель» вступит в силу с 1 сентября текущего года. Об этом указано в докладе Минцифры «Книжный рынок России». В документе отмечается, что это станет значимым шагом в поддержке литературного процесса. Ранее президент Российского книжного союза Сергей Степашин предлагал законодательно закрепить профессию писателя, так как в России она официально не существует. Ученые из Ростова-на-Дону создали умного робота Waybot, предназначенного для замены человека в повторяющихся операциях, оплате услуг, консультациях, экскурсиях и помощи в навигации. Ключевые особенности – наличие собственной трехлучевой платформы для маневрирования в толпе, а также уникальный дизайн, электроника и ПО, разработанные в УЗИ. Также он способен самостоятельно обучаться, обрабатывать тексты и находить взаимосвязи между словами для генерации ответов. Робот уже успел поработать с соведущим на телекомпании Don't Air, где представил гостя и подсказал маршрут. У Waybot есть уже первый заказы. А для ростовского зоопарка готовится модель для печати входных билетов. Также ведутся разговоры с авиакомпаниями и аэропортом Платов. Курс валюты на сегодня доллар 73 рубля 36 копеек, евро 85 рублей 3 копейки.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра переменная облачность, небольшие дожди, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 17-19, днем плюс 18-20.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Это у нас Майли Сайрус, ее песня «Flowers», «Цветочки», потому что ягодки будут ближе к вечеру пятницы. С вами Андрей Королев, хорошего завершения вам рабочей недели в компании отличной музыки. У нас впереди группа «Хай-Фай» и песня про солнце на блюде.

0: Это группа Hi-Fi, чьи песни нас продолжают радовать, начиная с 2000-х годов. Впереди музыкальная новинка. Это Оливия Дин и песня So Easy. А прямо сейчас горячая десятка Анны Романовой. Узнаем, о чем поют соловьи.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Соловьи – легендарные птицы, которых воспевают во всех культурах. Конечно, в тех странах, где соловьи водятся. Именно их трели больше всего привлекают внимание в конце мая и июня. Сегодня соловьи. Соловьи очень древние. Ученые находили в Венгрии останки соловьев, возраст которых оценивается примерно в 12 миллионов лет. Обычно соловьи избегают открытых пространств и предпочитают селиться в густых зарослях возле воды. Но во время пения самец настолько теряет бдительность от увлечения, что к нему можно подойти очень близко. Правда, если он замолчит, вы можете даже не понять, что перед вами соловей. Это небольшая птица с невзрачным серо-коричневым оперением, которую легко спутать с воробьем. Соловей способен генерировать два разных звука одновременно и доводить громкость трели почти до 90 дБ. Это сопоставимо с шумом газонокосилки или, например, грузового поезда. А вблизи мегаполисов и автотрасс соловьи начинают петь в несколько раз громче своего естественного максимума, чтобы перекричать низкочастотный техногенный гул. У соловьев колоссальный аппетит. Чтобы восстановить силы, потраченные на многочасовое пение, соловей может съесть объем корма, составляющий до 80% его собственного веса. Мозг соловьев отличается от мозга других птиц. Как выяснили орнитологи, отдел мозга соловья, отвечающий за звуковое восприятие и воспроизведение, так называемый high vocal center, пропорционально гораздо больше, чем у других птиц, даже певчих. Песню соловья изучают как музыку, а не как биологическое явление. Музыковеды называют повторяющиеся блоки в песне соловья коленами или коленцами. Их число может достигать от 8 до 13 у одной особи. Соловьи действительно не поют перед дождем. Если погода портится и ожидаются дождь или гроза, соловьи замолкают.

0: язычка составляет всего около 0,1 грамма. Чтобы приготовить всего одну порцию паштета, поварам требовалось уничтожить несколько тысяч соловьев.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Ульяновск FM. Золотые хиты.

0: Хороший день в компании отличной музыки, и пятница становится чуточку легче. Впереди у нас Арина Ара, песня «Нентори».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра переменная облачность, небольшие дожди, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 17-19, днем плюс 18-20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Радио Ульяновск FM.
1: Есть песни, которые хороши в любое время дня, а из тех, которые звучат исключительно в последнюю четверть каждого часа, и это песни нашей с вами золотой коллекции. В этом выпуске Эрика, I Don't Know, чуть раньше Мелани Си, и откроет золотую коллекцию Джо Дассен.
2: Ульяновск FM 104.2.
3: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: в золотой коллекции Эрика «I Don't Know». Уже скоро у нас пятерка лучших песен только про любовь. Начнем, как всегда, в 13.05, а еще у нас впереди инструментальная музыка.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра переменная облачность, небольшие дожди, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 17-19, днем плюс 18-20.
3: Пять лучших песен любви на радио Ульяновск-ФМ украсят ваш день.
2: Сегодня пять песен о любви. Откроют Роксет, Milk and Toast and Honey. Еще послушаем Сергея Лазарева с песней «Снег в океане». А прямо сейчас Шакира, которая и на чемпионате мира по футболу, и у нас в пяти песнях о любви.

0: «Пять песен о любви» на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Я в глазах твоих видел снег в океане. Этим снегом с тобой никогда мы не станем. И пускай все растает, ведь между мечтами мы теряем любовь, как снег в океане.

0: уже в 13.05. С вами Андрей Королёв. Хорошей нам всем пятницы. Впереди НЭК. Сэу на Рэгалача.
1: Ульяновск ФМ. 104.2.
2: Реклама. Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 17 по 23 июня. Пельмени «Цезарь». Отборные. 700 граммов. 329 рублей 99 копеек. Дополнительный шанс в розыгрыше. Рулите за призами от «Магнит» при покупке этого товара. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru. Акция проводится с 15 июня по 12 июля 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, срок, месте и порядке получения размещена в магазинах.
3: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
1: Ульяновск ФМ.

0: Радио Ульяновск FM.
1: Хорошая музыка нас сопровождает всегда. Не забываем мы и про музыкальные новинки, особенно в эту пятницу. У нас впереди Bruno Mars, I Just Might.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра переменная облачность, небольшие дожди, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 17-19, днем плюс 18-20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Если хочется услышать три золотых хита без перерыва, нужно всего-то подождать и, дождавшись последней четверти часа, сделать чуть погромче и услышать три песни золотой коллекции без перерыва. В этом выпуске у нас Beyoncé, Honesty, Texas, Summerson, а откроют золотую коллекцию Savage.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789.
4: В магазинах «Победа» напиток газированный сода йода, лайм и лимон 72,90 за 2 литра.
5: Предложение действует с 16 по 30 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
6: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск».

0: Прекрасные песни, хороши в любом исполнении, только что Beyoncé, Honesty. Совсем скоро послушаем Pretenders, I'll Stand By You, очень вдохновляющий хит. А еще у нас по плану инструментальная музыка, это Secret Service и мелодия О Демаго.
1: Ульяновск FM, 104.2.
2: Реклама. Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop, проспект Ленинского комсомола, 19А. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра переменная облачность, небольшие дожди, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 17-19, днем плюс 18-20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

таких песнях летнего настроения хоть отбавляй. Только что Кайра и ее песня «Сауа». С вами Андрей Королев. Хорошей нам всем пятницы. Впереди у нас Алиса и песня «Веретено».

0: У нас очередная музыкальная новинка. Это Алекс Уоррен, чья песня «Ordinary» в прошлом году принесла ему мировую известность. А только что мы послушали песню 26-го года «Fever Dream». К новинкам обязательно вернемся. И не забываем про золотые хиты. У нас впереди «Bangles» и «Tonal Flame».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. 17 по 23 июня. Мармелад «Bon Paris Bubbles». Вкус гранат и смородина. 100 граммов 89 рублей 99 копеек. Дополнительный шанс в розыгрыше. Рулите за призами от «Магнит» при покупке этого товара. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru. Акция проводится с 15 июня по 12 июля 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения размещена в магазинах.
3: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Надеюсь, финал недели проходит у вас более чем успешно и с изрядной долей везения. И только в пятницу, кстати, понимаю, что неделя пролетела очень быстро и незаметно. По этому поводу у нас впереди есть специальная композиция. Это Паде и Мурат Салман «Time Flies».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра переменная облачность, небольшие дожди, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 17-19, днем плюс 18-20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: FM. Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
1: Ваш надежный коллега Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: А вот теперь можно перейти к песням золотой коллекции. Тройка хитов нас уже ожидают. В этом выпуске Робби Вильямс, «Вакуум» и уже скоро Лаура Бреннеган, «Self Control».
2: Ульяновск FM 104.2.
3: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
4: Что такое «Красный двор»? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в «Красный двор».
5: Октябрьская, 22Н, 729-789.
0: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск

Где бы вы сейчас ни находились и куда бы ни двигались, с вами отличная музыка, только что Робби Вильямс и песня «Road to Mandalay» в золотой коллекции часа. Впереди «Brainstorm Maybe», а еще у нас по плану инструментальная музыка. Обойдемся без лишних слов. У нас впереди Жан-Мишель Жарр, «Magnetic Fields».

0: Ульяновск FM.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра переменная облачность, небольшие дожди, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 17-19, днем плюс 18-20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск FM».

0: такими песнями. Летнее настроение от нас точно никуда не денется. Только что мистер Данос, оу-ла-ла. С вами Андрей Королев. От нас еще никуда не денется пятничное настроение и, конечно же, предвкушение выходных. Впереди Алена Свиридова, «Розовый фламинго».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Где найти качественные товары по низким ценам? Для себя, для родных, для друзей, для дачи, для детей и даже для небольшого бизнеса. Конечно, в Победе. Улица Рябикова, 49Б, торговый центр «Дарс». Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

Эта песня группы Scorpions появилась не так давно, но как будто бы претендует на звание золотого хита. Называется она «When You Know». Когда знаешь, тогда знаешь. Сегодня, 19 июня, в России отмечается День бабочек. А у нас есть песни, от которых появляется ощущение бабочек в животе. Впереди Eagles, «Отель Калифорния», золотые хиты.

0: Нас всегда сопровождает прекрасная музыка, с которой любой рабочий день становится легче и приятней. А если понимаешь, что сегодня еще и пятница, становится и вовсе хорошо. У нас впереди Зейн и песня «Die for me».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра переменная облачность, небольшие дожди, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 17-19, днем плюс 18-20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: FM.
1: Приятно знать, что нас всегда ждут в последнюю четверть часа три песни золотой коллекции. Тройка хитов уже наготове. В этом выпуске у нас Адель, Wet Wet Wet и откроют золотую коллекцию Крис Ри, Джозефин.
2: Ульяновск FM 104.2.
3: Реклама.
4: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
3: Октябрьская 22Н 729-789.
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

Ее песни звучат особенно пронзительно, когда за окном светит ярко солнце. Только что Адель, Hello в золотой коллекции этого часа. Впереди у нас Cher, Believe. А еще у нас по плану инструментальная музыка, Ванесса Мэй и ее мелодия Classical Gas.

0: Ульяновск FM.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. В Ульяновской области впервые проводят турнир по гонкам дронов среди казачьей молодежи. В соревнованиях участвуют более 50 ребят от 14 до 18 лет из разных муниципалитетов региона. На площадке собрались участники движения «Казачья молодежь» и движения «Первых». Ребят поприветствовал губернатор Ульяновской области Алексей Русских. Организаторы говорят, что такой турнир в регионе проходит впервые и должен помочь подросткам ближе познакомиться с беспилотными технологиями. В Ульяновской области становится больше доноров крови. Только с начала прошлого года к донорскому движению впервые присоединились 960 жителей региона. Как сообщил главный врач Ульяновской области станции переливания крови Марат Хапма, к концу мая количество доноров крови и ее компонентов в регионе превысило 7,5 тысяч человек. При этом большинство из них помогают безвозмездно. По словам Марата Хапмана, единый регистр помогает быстрее найти подходящего донора для пациента и повышает шансы на успешное лечение. Президент России Владимир Путин примет участие в саммите «Россия-АСЕАН» в Казани и проведет торжественный прием в честь глав делегации, а также двусторонние встречи с зарубежными коллегами. 18 июня президент продолжит серию двусторонних встреч и выступит с заявлением для СМИ вместе с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом. Запрет на импорт российского трубопроводного газа по краткосрочным контрактам вступил в силу 17 июня текущего года. Ранее Совет ЕС утвердил полный отказ от поставок СПГ с 2027 года, а трубопроводного газа с сентября того же года. По данным Евростата, в апреле текущего года Россия заняла четвертое место по стоимости импорта газа в ЕС после США. В ответ на эти ограничения Россия рассматривает возможность долгосрочного ухода с европейского рынка и переориентации поставок на Китай, Индию, Таиланд и Филиппины. Пилотное исследование, проведенное в университете штата Пенсильвания, показало, что ношение охлаждающей шапки может вызвать изменения в мозговой активности и способствовать уменьшению симптомов депрессии. В эксперименте принимали участие 24 студента. В течение недели проходили сеансы, во время которых половина из них носила шапки с температурой 0,5 градусов. Результаты показали, что у этой группы сразу после первого сеанса на ЭЭГ увеличилось количество альфа-волн, связанных со спокойствием и расслаблением. Ученые подчеркивают, что метод является низкорискованным и приятным для пациентов. Однако для медицинских рекомендаций требуется дальнейшее исследование. Курс валюты на сегодня – доллар 73 рубля 36 копеек, евро 85 рублей 3 копейки.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра переменная облачность, небольшие дожди, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 17-19, днем плюс 18-20.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44 69 69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: У нее очень здорово получаются танцевальные хиты. Это Ava Max, «Короли и королевы». С вами Андрей Королев. Я вас приветствую, желаю хорошей пятницы. Впереди у нас Вячеслав Бутусов и песня «Девушка по городу».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. В магазинах «Победа». Скумбрия свежемороженая 349,90 за килограмм. Предложение действует с 16 по 30 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу расступается народ. Девушка по Пушкинской на Лиговский в обход. Следом по каналу проплывает пароход. А за окном мелькают дни. Они как взлетные огни. Одни

0: Это Оливия Дин и песня 26-го года, музыкальная новинка, называется «So Easy». Готовясь к выходным, не забываем про золотые хиты. У нас впереди Сандра, «Innocent Love».
1: Ульяновск FM, 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое «Красный двор»? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в «Красный двор».
2: Октябрьская, 22Н, 729-789. Телефон рекламной службы. 77-10-42.
1: Ульяновск FM.

0: Ейск FM.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. Ульяновск-ФМ.
1: Для кого-то уже сейчас начинаются выходные. Да, чуть раньше, чем наступил вечер пятницы, но и до вечера пятницы тоже уже не так долго. Впереди Маккензи Аромба, Андевота.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра переменная облачность, небольшие дожди, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 17-19, днем плюс 18-20.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Ульяновск-ФМ».

Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: Оказывается, нужно всего-то подождать немного, чуть-чуть, и, дождавшись последней четверти часа, насладиться подборкой песен золотой коллекции. Золотая коллекция нас уже готова радовать. В этом выпуске Маранди, Рики Мартин и Мэйя, Private Emotion, а откроют золотую коллекцию Тина Тернер, The Best.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: В золотой коллекции этого часа Маранди Save Me. Даже если вы не играли в компьютерные игры, знаете, что функция сохранится, очень важна и нужна. Жаль, что эта функция в жизни, особенно накануне выходных, не работает. С вами Андрей Королёв, хорошей нам всем пятницы, прекрасных выходных. Встречаемся мы с вами в понедельник, а сегодня с пяти с вами Элина Гончарова. Еще у нас впереди инструментальная музыка. Обойдемся без лишних слов. Это Фидель Викет и мелодия Back to Life.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, вероятны дожди, ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, днем в Ульяновске до 19 тепла.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Кит Лерой и Джастин Бибер «Стей», «Золотые хиты» и «То, что в моде». Меня зовут Элина Гончарова. С удовольствием всех приветствую вечером в пятницу и, конечно, желаю легкого завершения рабочей недели. Том Уокер, «Live a Light On» впереди, уже вот-вот «Линда» никогда.

0: А песня о том самом свете в окне, о настоящей поддержке. Том Уокер, Leave a Light On, музыка, которую мы любим. Хорош всем пятницы. Далее здесь Pet Shop Boys, Rent.
1: Ульяновск FM, 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н. 729-789. Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Половина шестого на часах. В нашей компании хорошо всегда. Сегодня еще и отлично ощущается приближение выходных. А Тедди Свимс впереди, новая вещица Мистер Новотол и группа Хай-Фай.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, вероятны дожди, ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, днем в Ульяновске до 19 тепла.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.
2: Меньше слов и больше музыки, прекрасное предвыходное настроение и золотая коллекция последней четверти часа впереди. Эрос Рамазотти в этом сборнике, Майкл Джексон, Black or White и в самом начале Bad Boys Blue.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Яркие песни минувших десятилетий в нашей золотой коллекции. Это Эрос Рамазотти, Аэросмит, Crying. Впереди и музыка понятная без слов. Уже вот-вот Владимир Косма, мелодия из фильма «Папаши».
1: Ульяновск-ФМ, 104.2.
2: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп», проспект Ленинского комсомола, 19А.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 17 по 23 июня. Пельмени «Цезарь». Отборные. 700 граммов. 329 рублей 99 копеек. Дополнительный шанс в розыгрыше. Рулите за призами от «Магнит» при покупке этого товара. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru. Акция проводится с 15 июня по 12 июля 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
4: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
1: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Калуцна. Мессенджеры Макс запустили цифровой навигатор Ульяновской области. В нем собрали официальные каналы чат-бота региона, чтобы жителям было проще находить нужную информацию и сервисы в одном месте. Через навигатор можно перейти к каналам губернатора и правительства Ульяновской области, а также региональных и муниципальных органов власти, подведомственных учреждений и СМИ. Также там доступны тематические чат-боты, связанные с госуслугами, здравоохранением, культурой и образованием. Как сообщил исполняющий обязанности директора ОГКУ правительства для граждан Сергей Макаров, навигатор работает в тестовом режиме, а его создание является частью нацпроекта «Экономика данных». Госпиталь ветеранов войн в Ульяновске получил новое реабилитационное оборудование на 10 миллионов рублей. В рамках федерального проекта в учреждении открылся кабинет для лечения нарушений памяти с интерактивными комплексами, системами виртуальной реальности и тренажерами. Новая техника, по словам руководства, позволит точнее подбирать индивидуальные программы восстановления и повысит их эффективность, особенно для пациентов старше 60 лет. Тренажеры обеспечивают безопасные занятия в игровой форме. Госпиталь, основанный в 1945 году, ежегодно лечит более 9500 человек. В Госдуме предложили внести налоговый вычет для молодоженов, чтобы они могли вернуть часть расходов на свадьбу. По мнению парламентариев, это стало бы своего рода свадебным подарком от государства и способствовало бы созданию новых семей. Предлагается возмещать расходы в пределах 400 рублей. При ставке НДФЛ 13% это позволит паре вернуть до 52 тысяч рублей. Если же свадьба стоила дешевле, сумма возврата будет ниже. Лидеры стран Евросоюза на саммите впервые приняли решение продлить весь комплекс санкций против России на год вместо 6 месяцев. Об этом сообщил журналистам представитель Европейского совета. Формальное решение о продлении всего комплекса односторонних рестрикций до 31 июля будущего года будет принято на следующей неделе на уровне министров. Практического значения это не имеет, поскольку ограничительные меры, которые Брюссель начал вводить с 2014 года, продлеваются. Ученые из Кабардино-Балкарского государственного университета разработали новую, более дешевую и экологичную смесь для снижения горючести пластиковых стройматериалов, особенно электрических проводов и кабелей. При горении смесь выделяет только азот и аммиак, которые относительно безопасны для окружающей среды и не способствуют повторному возгоранию. Состав образует на поверхности защитный углеродный слой, перекрывая доступ кислорода к огню. Новая разработка позволяет существенно удешевить производство и повысить пожаробезопасность. В будущем ученые планируют создать на ее основе защиту для ПВХ изделий от масла и бензина. Курс валюты на сегодня: доллар 73 рубля 36 копеек, евро 85 рублей 3 копейки.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, вероятны дожди, ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, днем в Ульяновске до 19 тепла.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Легко почувствовать себя здорово, когда завершается рабочая неделя и имеются интересные планы на предстоящие выходные. Меня зовут Элина Гончарова, всем отличной пятницы. Скоро Рик Астли, Together Forever и Леони Скотт Кэллум, новинка Stay.

0: Золотые хиты и то, что в моде. Отличное настроение, по-настоящему солнечное и предвыходное. На очереди у нас Кэти Перри. Hot and Cold.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789.
4: Где найти качественные товары по низким ценам? Для себя, для родных, для друзей, для дачи, для детей и даже для небольшого бизнеса. Конечно, в Победе. Улица Рябикова, 49Б, торговый центр «Дарс».
2: Телефон рекламной службы 77 10 42.
5: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.
2: Без тебя

0: На часах уже половина седьмого, в продолжение вечера в пятницы. Элтон Джон и Дуа Липа впереди. Cold Heart. А сейчас Анна Романова и на повестке дня. В горячей десятке сегодня «Соловьи».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Соловьи – легендарные птицы, которых воспевают во всех культурах. Конечно, в тех странах, где соловьи водятся. Именно их трели больше всего привлекают внимание в конце мая и июня. Сегодня соловьи. Соловьи очень древние. Ученые находили в Венгрии останки соловьев, возраст которых оценивается примерно в 12 миллионов лет. Обычно соловьи избегают открытых пространств и предпочитают селиться в густых зарослях возле воды. Но во время пения самец настолько теряет бдительность от увлечения, что к нему можно подойти очень близко. Правда, если он замолчит, вы можете даже не понять, что перед вами соловей. Это небольшая птица с невзрачным серо-коричневым оперением, которую легко спутать с воробьем. Соловей способен генерировать два разных звука одновременно и доводить громкость трелей почти до 90 дБ. Это сопоставимо с шумом газонокосилки или, например, грузового поезда. А вблизи мегаполисов и автотрасс соловьи начинают петь в несколько раз громче своего естественного максимума, чтобы перекричать низкочастотный техногенный гул. У соловьев колоссальный аппетит. Чтобы восстановить силы, потраченные на многочасовое пение, соловей может съесть объем корма, составляющий до 80% его собственного веса. Мозг соловьев отличается от мозга других птиц. Как выяснили орнитологи, отдел мозга соловья, отвечающий за звуковое восприятие и воспроизведение, так называемый high vocal center, пропорционально гораздо больше, чем у других птиц, даже певчих. Песню соловья изучают как музыку, а не как биологическое явление. Музыковеды называют повторяющиеся блоки в песне соловья коленами или коленцами. Их число может достигать от 8 до 13 у одной особи. Соловьи действительно не поют перед дождем. Если погода портится и ожидаются дождь или гроза, соловьи замолкают. А вот то, что соловьи поют ночью из любви к темноте – миф. Круглые сутки, в том числе ночью, поют только одинокие самцы. Ночью они поют для пролетающих в темноте мигрирующих самок. Как только самец находит пару, он сразу прекращает петь по ночам, чтобы экономить силы. И что на первом месте? В Древнем Риме ценились миниатюрные язычки соловьев, которые считались изысканным кулинарным блюдом. Императору Лукулу подавали паштет из соловьиных язычков, и масштабы расточительства были просто невероятными. Вес одного соловьиного язычка составляет всего около 0,1 грамма. Чтобы приготовить всего одну порцию паштета, поварам требовалось уничтожить несколько тысяч соловьев.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями. Вероятны дожди. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18. Днем в Ульяновске до 19 тепла.
5: Добрый вечер, Ульяновск.
6: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: FM. Там, где музыка прежде всего в последний четверти час, конечно же, мы ждем
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Путешествуем в самое начало нулевых в золотой коллекции Atomic Kitten If You Come To Me. Хорошего всем вечера, и пусть завершение рабочей недели радует. Sia Unstoppable впереди, и музыка понятная без слов в финале часа. Wise Hand, Timeless.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Проспект Ленинского комсомола, 19А. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, вероятны дожди, ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, днем в Ульяновске до 19 тепла.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

хиты и то, что в моде, прекрасное настроение в разгар лета и, конечно, больше всего радует завершение рабочей недели. Ура! Меня зовут Ирина Гончарова, скоро здесь Сирил Стамблинин, чуть раньше Михей и Джуманджи.

0: Прекрасно всем вечера, пятница в компании любимой музыки, и пусть отдых дарит по-настоящему приятные моменты. А Джо Дассен впереди, Атуа и Шуга Бэйбс.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. В магазинах «Победа» напиток газированный сода йода, лайм и лимон 72,90 за 2 литра. Предложение действует с 16 по 30 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю, мне так не

0: встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.
1: Прекрасного всем вечера пятницы. В нашей компании хорошо всегда, но и в последние четверти часа мы традиционно рады хитам золотой коллекции. В сборнике Даррен Хейс, Strange Relationship, Enigma, Sadness. В самом начале Адриана Челентано. Соли.
2: Ульяновск-ФМ. 104.2.
3: Реклама. Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит» с 15 июня по 12 июля 2026 года. Совершите покупку на сумму от 700 рублей или продукцию Ундоровского завода минеральной воды «Волжанка» с картой «Магнит Плюс» и получите дополнительный шанс в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит у дома» и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

Самые приятные воспоминания в нашей золотой коллекции. Даррен Хейс, Strange Relationship. А всем прекрасного отдыха. Вечером в пятницу Йосен Дорн, Нэнэ Черри, Seven Seconds впереди. И музыка, понятная без слов, уже вот-вот. Mount Royal Orchestra. Мелодия из мюзикла «Ромео и Джульетта».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, вероятны дожди, ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, днем в Ульяновске до 19 тепла.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Вечер пятницы. Прекрасное время, когда все самое интересное впереди. Меня зовут Элина Гончарова. Здесь музыка, которую мы любим. Братья Гримм, Кустурица на очереди. Сейчас давайте узнаем о том, что происходит в мире моторов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Тополиный пух. У автомобилистов на него особая аллергия. Одна из опасностей – забитый дренаж под лобовым стеклом. В ливень вода может перелиться в салон и устроить короткое замыкание. Но главная ловушка – это эффект сэндвича. Многие водители совершают ошибку, смотрят на решетку радиатора снаружи, видят, что она чистая, и едут себе дальше. Но в современных авто радиаторы стоят слоями, вплотную друг к другу. Пух пролетает сквозь первый уровень и застревает на входе во второй, превращаясь в плотный войлок. Из-за этого в пробках мотор и капризные коробки передач начинают перегреваться. Промывать радиатор аппаратом высокого давления на обычной мойке небезопасно. Под неправильным углом мощная струя воды замнет нежные алюминиевые соты. Правильный выход – визит в сервис, демонтаж и бережная промывка.

0: Прекрасного отдыха вечером в пятницу в компании отличной музыки. Куш-куш ждут нас впереди. Fight Back with Love Tonight. Сейчас Анна Романова о том, что звезды пообещали нам на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, у вас появится свобода выбора. Возможно, серьезные подвижки в некоторых важных для вас делах. Тельцы, день оценки своих действий. Нужно понять, подходит ли вам дорога, которую вы выбрали. Близнецы, день, когда очень легко ошибиться. Ваши выводы могут оказаться поверхностными или вообще неверными. Будьте осторожны. Раки, попытки что-то улучшить могут дать обратный эффект. Не беритесь за дела в плохом настроении. Львы, возможно, проблемы с дисциплиной. Ответственные дела лучше не начинать. Отдайтесь легкомыслию. Девы, не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. Удачный шанс может ускользнуть. Весы, то, что должно быть сделано обязательно, должно быть сделано. Никаких оправданий. Скорпионы, несмотря на выходной, не стоит полностью бездействовать. Это хороший день для завершения дел и закрытия счетов. Стрельцы, чем лучше вы организуете дела, тем больше успеете. Старайтесь не отвлекаться на соцсети и другие электронные развлечения. Козероги, аккуратнее с давлением и нравоучениями. Они могут дать обратный эффект, особенно если речь идет о поучении детей. Водолеи, повремените с новыми шагами. То, что сейчас кажется привлекательным, может разонравиться вам в ближайшее время. Рыбы, лучше перенести или хотя бы отсрочить начало поездки. Также неудачными будут отправка документов и обращения в официальные инстанции.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, вероятны дожди, ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, днем в Ульяновске до 19 тепла.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ. Jim Le Diable.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер Ту-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, вероятны дожди, ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, днем в Ульяновске до 19 тепла.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шиншилловых мехах.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Выиграйте скутер и другие призы от Магнит с 15 июня по 12 июля 2026 года. Совершите покупку на сумму от 700 рублей или продукцию Ундоровского завода минеральной воды Волжанка с картой Магнит Плюс и получите дополнительный шанс в розыгрыше. Акция проводится в магазинах Магнит у дома и Моя цена в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
2: Телефон рекламной службы 77 10 42.
0: Ульяновск FM.
2: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, вероятны дожди, ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, днем в Ульяновске до 19 тепла.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
2: Побледневшие листья окна зарастают прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем 5 минут до утра, доживем.

0: Это романтический вечер, где песня о любви и самые красивые баллады дарят нам особое настроение. Аха, Lifelines, впереди еще Рой Орбисон, You Got It. Сейчас Анна Романова с гороскопом на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, у вас появится свобода выбора, возможно, серьезные подвижки в некоторых важных для вас делах. Тельцы, день оценки своих действий. Нужно понять, подходит ли вам дорога, которую вы выбрали. Близнецы, день, когда очень легко ошибиться. Ваши выводы могут оказаться поверхностными или вообще неверными, будьте осторожны. Раки, попытки что-то улучшить могут дать обратный эффект. Не беритесь за дела в плохом настроении. Львы, возможно, проблемы с дисциплиной. Ответственные дела лучше не начинать. Отдайтесь легкомыслию. Девы, не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. Удачный шанс может ускользнуть. Весы, то, что должно быть сделано обязательно, должно быть сделано. Никаких оправданий. Скорпионы, несмотря на выходной, не стоит полностью бездействовать. Это хороший день для завершения дел и закрытия счетов. Стрельцы, чем лучше вы организуете дела, тем больше успеете. Старайтесь не отвлекаться на соцсети и другие электронные развлечения. Козероги, аккуратнее с давлением и нравоучениями. Они могут дать обратный эффект, особенно если речь идет о поучении детей. Водолеи, повремените с новыми шагами. То, что сейчас кажется привлекательным, может разонравиться вам в ближайшее время. Рыбы, лучше перенести или хотя бы отсрочить начало поездки. Также неудачными будут отправка документов и обращения в официальные инстанции.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, вероятны дожди, ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, днем в Ульяновске до 19 тепла.
1: Ульяновск FM. Романтический вечер.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями, вероятны дожди, ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, днем в Ульяновске до 19 тепла.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Доброй ночи, Ульяновск.
1: Радио Ульяновск FM. Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
0: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: FM.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

Ульяновск FM. С гордостью представляем легендарные песни на 104.2.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ. Oh, Father, tell me.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

Cause I gotta have faith.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

Луганск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.